0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер TU-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM. Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Семья Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.03, температура плюс 16, днем ожидается 19.21 градус без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов в Госдуму из-за строчки из песни и денежных переводов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мотивированное решение Верховного суда. Высшая судебная инстанция, в частности, отказалась признать состоятельными доводы партии о том, что фразы «пусть всегда будет солнце» и тезис «лишь бы не было войны» являются общеупотребительными. Заявителем иска об отмене регистрации яблока стала партия «Родина». Самарский облсуд сегодня рассмотрит иск о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Слушания должны были пройти накануне, но ответчик попросил о переносе, поскольку не успел подготовиться и заключить договоры с защитниками. Напомню, истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты Госдумы от партии пенсионеров. Она баллотируется по тому же округу, что и Матвеев. Исковое заявление суд зарегистрировал во вторник. Иск связан с тем, что Михаил Матвеев якобы разместил на своем сайте фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность и использовал шрифты Microsoft, на которые компания наложила ограничения. В России выросло число обращений женщин из-за домашнего рукоприкладства. В первом полугодии на телефон доверия поступило около 16 тысяч звонков, на 52% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Еще более 440 сообщений поступили через кризисную почту и соцсети. Как рассказали сотрудники линии, если раньше чаще сообщали о морально-психологическом насилии, то теперь самым распространенным стало физическое. О нем рассказали 80% обратившихся. Согласно статистике, в числе 8 регионов с наибольшим количеством таких обращений названа Самарская область. Самарские синоптики предупредили о самых холодных днях лета на этой неделе. Сегодня к территории Средней Волги подойдет атмосферный фронт атлантического циклона. Ветер сменит направление с южного на северо-западное. Местами пройдут дожди, возможны грозы, но тепло удержится. Днем до плюс 24. В пятницу по скорректированному прогнозу Приволжского гидрометцентра будет плюс 15-20. А вот в выходные от 13 до 18 градусов днем. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 6. С понедельника погода начнет налаживаться. Антитеррористические учения впервые пройдут в детсадах Самарской области. Они запланированы на 18 и 19 августа, сообщили в Минпросвещение. Во время учений проверять будут руководители образовательных организаций, педагогов и охранников. Они отработают план действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке дронов. В сентябре специалисты МЧС дополнительно проинструктируют учителей. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, температура плюс 19-21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.10. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня четверг, 13 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1+1.
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий третья в подарок.
3: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
4: 3.
6: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:13, температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуется упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Песня, под которой просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 7.18 в Тольятти. Температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты Гарри Поттера добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West Уэльси. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. По законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки. Когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились, мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.
4: Реклама.

0: 5555.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 16. Днем ожидается 19-21 градус, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский облсуд сегодня рассмотрит иск о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты от партии пенсионеров. Она утверждает, что Матвеев допустил нарушение сразу нескольких законов, один из которых регулирует интеллектуальные права. Ранее вопросы авторского права использовала партия «Родина», которая добилась снятия с думских выборов партии «Яблоко». Региональные власти опровергли информацию о возобновлении работы закрытого полигона «Преображенка». Объект с 1 января не принимает отходы, а замеченная там техника обслуживает сортировочную линию и базу рекоператора «Экология». В Самаре обновили 2 километра водопроводных сетей в Куйбышевском районе. Специалисты переложили трубы на улицах Народной, Калиловской и Центральной. Это повысит надежность водоснабжения и позволит снизить риск аварий, сообщили в самарских коммунальных системах. Со следующего года банки смогут блокировать переводы из-за устаревшей операционной системы. Об этом агентству РИА рассказал руководитель отдела информационной безопасности Citronic Group Артем Герасимов. Он напомнил, что устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 16, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер с северо-западной 1,6 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.38, температура плюс 16. На календаре четверг, 13 августа. В этот день родились британский кинорежиссер Альфред Хичкок, российский актер театра и кино Владимир Вдовиченков, а также кубинский революционер и государственный деятель Фидель Кастро. В 1928 году, 13 августа, впервые вышла в эфир цветная телепередача. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Трансляцию провел шотландский ученый-инженер Джон Берт. Изображение было слабым и мерцающим, да еще и крохотным, размером с почтовую марку, а цвета были только красный, зеленый и синий. Поначалу Берда считали чудаком. Однажды он пришел в редакцию газеты Daily Express рассказать о радио, которое показывает лица. Журналисты не приняли его всерьез. А вот когда ученый улучшил частоту сканирования картинки и показал репортерам другой газеты Times, ему поверили. Появились инвесторы, плюс он вложил свои деньги, заработанные на производстве непромокаемой обуви, и основал собственную компанию Bear Television Development Company. Это она впервые передала телесигнал из Лондона в Нью-Йорк. Джон Берт не был изобретателем своего метода. Он выкупил патент на систему передачи цветного изображения у русского инженера Александра Полумордвинова, который не смог создать по-настоящему работающий образец из-за недостатка финансов. Берт доработал его идеи.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 16. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 16, днем ожидается 19.21 градус без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россиянам на госуслугах начали приходить штрафы за нарушения ПДД, которые были допущены в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС. Причиной этому стали технические неполадки. Пока масштаб выписанных повторно штрафов неизвестен. Информацию о сбое подтвердили в МВД. Там добавили, что в настоящее время специалисты занимаются устранением неполадок. Потерпевший в Самарской области крушение легкомоторный самолет оказался самодельным. Его модификация так и не была точно установлена. У самолета не было государственных регистрационных знаков. По предварительной версии, пилот выполнял несанкционированный полет. Самолет использовался для орошения полей, но разрешения на использование воздушного пространства не получали. Напомню, авиаинцидент произошел накануне утром вблизи села Новая Жизнь в Кошкинском районе. Самолет буквально воткнулся носом в землю. Пилот получил серьезные травмы и был госпитализирован. Причина ЧП пока неизвестно. На данный момент есть две версии случившегося. Ошибка пилотирования или неисправность самолета. Возбуждено уголовное дело. В Самаре жильцы дома подали в суд на соседку, содержавшую в однокомнатной квартире свору собак. Как отмечали истцы, животных не выгуливали, что приводило к распространению стойкого неприятного запаха в подъезде. Кроме того, собаки постоянно лаяли. Суд обязал ответчицу избавиться от животных и провести санитарную обработку квартиры. Из Самары в Сызрань запустят дополнительную «Ласточку» в предстоящую субботу. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Отмечается, что удобное расписание позволит гостям успеть к началу фестиваля «Сызранский помидор». Электропоезд отправится из Самары в половине девятого утра. В обратном направлении состав уедет в 16:25. Фестиваль «Сызранский помидор» проводится более четверти века и объединяет множество активностей – концерты, ярмарки, конкурсы, шествия. На площадке фестиваля посетителям представляют десятки блюд из местных овощей – от салатов и гаспачо до томатного хлеба. Минтранс собирается расширить географию перевозок по рекам России к 2030 году, сообщает агентство РИА. Сейчас в рамках проекта «Речные магистрали» насчитывается 27 речных маршрутов. В перспективе планируется добавить такие новые направления, как Ульяновск, Самара-Саратов и Саратов-Астрахань. Также прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО, торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 16. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 19,21.
2: Реклама. Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 9, температура в Тольятти плюс 16. Правда ли, что сауна помогает лучше справляться с летней жарой? Об этом расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
7: 16+. Мари Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.17, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сауна помогает лучше справляться с летней жарой. Конечно, такой вывод сделали финские ученые. Обзор их исследований опубликован в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Под воздействием контролируемого тепла в теле увеличивается объем плазмы крови, оптимизируется потоотделение и существенно снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Однако заметный эффект появляется, если проводить в сауне от 40 до 60 минут в день в течение нескольких дней подряд. При этом кардиологи подчеркивают, использовать сауну нужно исключительно как метод предварительной подготовки. Пытаться переждать волну зноя в парилке опасно. Когда на улице уже установилась высокая температура, эксперты советуют придерживаться стандартных мер безопасности. Снизить физические нагрузки и пить больше воды. И, конечно, перед началом таких тепловых тренировок обязательно проконсультироваться с врачом.
4: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Мамы, папы, скоро в школу!
6: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
7: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
8: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта. Транспортная 7.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 16. Днем ожидается 19-21 градус, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Из-за технического сбоя российских водителей повторно оштрафовали за нарушение ПДД. Автолюбителям на госуслугах начали приходить штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые они допустили в 2021. Информацию о сбое подтвердили в МВД. Потерпевший в Самарской области крушение легкомоторный самолет оказался самодельным, а полет несанкционированным. Это стало известно в ходе проверки. Причина авиаинцидента, который произошел накануне, пока неизвестна. На данный момент есть две версии случившегося: ошибка пилотирования или неисправность самолета. Пилот, напомню, получил серьезные травмы и был госпитализирован. Самарская область закупит 20 машин скорой помощи. На это выделили 180 миллионов рублей. Поставки запланированы на 2027 год, об этом сообщается на портале госзакупок. Самарский фехтовальщик Кирилл Бородачев выиграл золото спартакиады народов России. Он стал первым в турнире раперистов. Бородачев – серебряный призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион России.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 16, днем ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, температура плюс 19-21.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти без 29, температура плюс 16. На календаре четверг, 13 августа. Сегодня день левши, а также день встреч. Это неофициальный день для общения с друзьями и романтический летний праздник, день шумящих ракушек. В 1926 году, 13 августа, родился кубинский революционер и государственный деятель Фидель Кастро. Историю знаменитого команданта расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
5: Здоровым быть легко с Тольятти молоко.
6: Телефон рекламной службы 510 210.
7: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.44. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1926 года родился знаменитый командант Фидель Кастро. Он рос в семье зажиточного землевладельца, учился в элитных школах, окончил Гаванский университет, получив степень доктора права и диплом адвоката. У него было обостренное чувство справедливости. Уже в 13 лет Фидель участвовал в восстании рабочих против тяжелых условий труда на сахарной плантации своего же отца. Подростком Кастро писал письмо президенту США Рузвельту и просил прислать банкноту $10, которую никогда не видел. Из Вашингтона ему ответили, но купюру не прислали. Фидель стал школьной звездой, ответ из США висел на общественной доске. Некоторые историки считают, что детская обида на американцев осталась у него на всю жизнь. Прозвище «команданта» или «командира» соответствует должности майора. Лидеры революции не носили высоких званий, чтобы быть ближе к народу. Еще одно его прозвище – «Барбудос» – «Бородачи». Фидель обещал сбрить бороду после окончательной победы революции, но, прожив 90 лет, с бородой так и не расстался.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Радио «Омега». Тольятти, 106.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 16. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос победителю в подарок пар билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 555-555.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 17, днем ожидается 19.21 градус без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области возможны перебои в работе мобильного интернета. В регионе объявлена беспилотная опасность. Режим действует с половины пятого утра. Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности. Аэропорт Курумыч ограничил работу. К этому часу на вылет задерживаются два самолета. Это рейс Аэрофлота в Анталию и в Екатеринбург авиакомпании Red Wings. Самарский областной суд сегодня рассмотрит иск о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Изначально заседание назначили на среду, однако ответчик попросил о переносе, поскольку не успел подготовиться и заключить договоры с защитниками. Напомню, истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты от партии пенсионеров. Она утверждает, что представитель КПРФ Михаил Матвеев допустил нарушение сразу нескольких законов, один из которых регулирует интеллектуальные права. Ранее вопросы авторского права использовала партия «Родина», которая добилась снятия с думских выборов партии «Яблоко». Региональные власти опровергли слухи о возобновлении работы закрытого в Волжском районе полигона «Преображенка». Объект с 1 января не принимает отходы, а замеченная там техника обслуживает сортировочную линию экотехнопарка «Зелененький» и размещенную там базу мусорного рекоператора, сообщили в региональном министерстве природы. В Минпросвещении определили правила обучения во вторую смену. Занятия должны завершаться не позднее 19 часов. Согласно документу, посещать школу во вторую смену могут исключительно учащиеся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Уточняется, что проведение нулевых уроков не предусмотрено. Также не допускается обучение в три смены. В ЛДПР предложили разработать федеральную программу профилактики детского ожирения, которая будет включать комплексную помощь детям по ОМС. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе партии. В рамках предлагаемой программы планируется распространить бесплатное горячее питание для учеников 5-11 классов и установить единые требования к качеству школьного меню. Также в ЛДПР считают необходимым ввести ограничение рекламы вредной продукции. Сегодня ожирением страдают 480 тысяч школьников. В старших классах этот показатель на 60% выше, чем в младших. Французский Пари Сен-Жермен обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА. В составе победителей забили Хвичи Кварацхелия и Дезире Дуэ. Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов. Он стал первым россиянином, кому удалось дважды выиграть Суперкубок УЕФА. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 17. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.08. Температура в Тольятти плюс 17. Сегодня четверг, 13 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительный на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+.» Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Прошедшей ночью женщины делали это в 2 раза чаще мужчин. Что же они делали? Прошедшей ночью женщины делали это в 2 раза чаще мужчин. Что они делали? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из 3 пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. ПО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
6: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 9.13, температура в Тольятти плюс 17. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. Что они делали? 510-25, доброе утро, как думаете?
1: Ну, я думаю, что, наверное, они чаще просыпались.
0: Ну, допустим, вопрос «Зачем?» Это важно. Догадайтесь, набирайте 510-225 и присваж. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки, активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью, могут возникнуть новые ограничения. Львы, желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы, день, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы, возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданные предложения переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи, импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы, не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
4: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 17. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. Что же они делали? 510-225, вы как думаете?
1: Добрый день. Я думаю, смотрели на небо, загадывали желания, любовали звездопадом.
0: Ночью у нас был как раз пик знаменитого метеорного потока Персеиды. И у нас было достаточно безоблачное небо, и можно было увидеть по 100 падающих звезд в час. Абсолютно верно. Загадывали желание на падающую звезду. Браво!
1: Все правильно.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Светлана.
0: Светлана, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пригласительные на две персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Светлана, поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Светлана Трофимова с бульвара Космонавтов. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Фанаты Гарри Поттера добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West Уэльси. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. По законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки. Когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились, мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.
5: Реклама. Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок,

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 17. Днем ожидается 19.21 градус без осадков. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. В Самарской области выясняют причины возгорания пассажирского автобуса. Инцидент произошел в среду на трассе М5 на въезде в Жигулевск. В момент происшествия в салоне «Пазика» находились 26 человек. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Аэропорт Курумыч ограничил работу. На вылет задерживаются 5 рейсов в Анталию, Екатеринбург, Москву, Хургаду. В регионе объявлена беспилотная опасность, возможны перебои в работе мобильного интернета. Франция, Германия и Нидерланды выступают против слишком быстрого расширения Евросоюза. Об этом пишет издание «Политико». Страны опасаются, что новые члены будут блокировать ключевые политические решения. Есть причина, по которой процесс расширения занимает десятилетия. «Мы боимся, что приведем троянского коня», цитирует издание неназванного дипломата. Самарскую область накроет магнитная буря силой 5 баллов. Она ожидается 19 августа, об этом сообщает сервис MyKellen. Медики в такие дни советуют не перегружать себя. Матвей Сафонов стал первым россиянином, кому удалось дважды выиграть Суперкубок УЕФА. На матч против Астон Виллы голкипер вышел в стартовом составе ПСЖ и отыграл весь матч. Встреча завершилась победой французского клуба со счетом 2-1.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 17, днем ожидается переменная облачность. Без осадков ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.38, температура плюс 17. На календаре четверг, 13 августа. В этот день родились британский кинорежиссер Альфред Хичкок, российский актер театра и кино Владимир Вдовиченков, а также кубинский революционер и государственный деятель Фидель Кастро. В 1928 году, 13 августа, впервые вышла в эфир цветная телепередача. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.44. Температура плюс 17. Прямо сейчас на Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Трансляцию провел шотландский ученый-инженер Джон Берт. Изображение было слабым и мерцающим, да еще и крохотным, размером с почтовую марку, а цвета были только красный, зеленый и синий. Поначалу Берда считали чудаком. Однажды он пришел в редакцию газеты Daily Express рассказать о радио, которое показывает лица. Журналисты не приняли его всерьез. А вот когда ученый улучшил частоту сканирования картинки и показал репортерам другой газеты Times, ему поверили, появились инвесторы, плюс он вложил свои деньги, заработанные на производстве непромокаемой обуви, и основал собственную компанию Bird Television Development Company. Это она впервые передала телесигнал из Лондона в Нью-Йорк. Джон Берт не был изобретателем своего метода. Он выкупил патент на систему передачи цветного изображения у русского инженера Александра Полумордвинова, который не смог создать по-настоящему работающий образец из-за недостатка финансов. Берт доработал его идеи.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: без тебя.
1: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 17. Вот невероятный вопрос от радио «Омега». Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. Что же они делали? Загадывали желание на падающую звезду. Вот правильный ответ. Самой сообразительной оказалась Светлана с бульвара космонавтов. Она получает в подарок два билета в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама.

0: 555-555.
1: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 10.02. Температура плюс 18. Днем ожидается 19-21 градус без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов в Госдуму из-за строчки из песни и денежных переводов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мотивированное решение Верховного суда. Высшая судебная инстанция, в частности, отказалась признать состоятельными доводы партии о том, что фразы «пусть всегда будет солнце» и тезис «лишь бы не было войны» являются общеупотребительными. Заявителем иска об отмене регистрации яблока стала партия «Родина». Самарский облсуд сегодня рассмотрит иск о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Слушания должны были пройти накануне, но ответчик попросил о переносе, поскольку не успел подготовиться и заключить договоры с защитниками. Напомню, истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты Госдумы от партии пенсионеров. Она баллотируется по тому же округу, что и Матвеев. Исковое заявление суд зарегистрировал во вторник. Иск связан с тем, что Михаил Матвеев якобы разместил на своем сайте фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность, и использовал шрифты Microsoft, на которые компания наложила ограничения. В России выросло число обращений женщин из-за домашнего рукоприкладства. В первом полугодии на телефон доверия поступило около 16 тысяч звонков, на 52% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Еще более 440 сообщений поступили через кризисную почту и соцсети. Как рассказали сотрудники линии, если раньше чаще сообщали о морально-психологическом насилии, то теперь самым распространенным стало физическое. О нем рассказали 80% обратившихся. Согласно статистике, в числе 8 регионов с наибольшим количеством таких обращений названа Самарская область. Самарские синоптики предупредили о самых холодных днях лета на этой неделе. Сегодня местами пройдут дожди, возможны грозы, но тепло удержится. Днем до плюс 24. В пятницу по скорректированному прогнозу Приволжского гидрометцентра будет плюс 15-20. А вот в выходные от 13 до 18 градусов днем. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 6. С понедельника погода начнет налаживаться. В Самаре обновили 2 километра водопроводных сетей в Куйбышевском районе. Специалисты переложили трубы на улицах Народной, Калиловской и Центральной. Это повысит надежность водоснабжения и позволит снизить риск аварий, сообщили в самарских коммунальных системах. Со следующего года банки смогут блокировать переводы из-за устаревшей операционной системы. Об этом агентству РИА рассказал руководитель отдела информационной безопасности Citronic Group Артем Герасимов. Он напомнил, что устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 18. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного эксперта.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное – более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знаком, а реальная оценка обстановки.
1: Реклама.
3: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.21, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сауна помогает лучше справляться с летней жарой. Конечно, такой вывод сделали финские ученые. Обзор их исследований опубликован в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Под воздействием контролируемого тепла в теле увеличивается объем плазмы крови, оптимизируется потоотделение и существенно снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Однако заметный эффект появляется, если проводить в сауне от 40 до 60 минут в день в течение нескольких дней подряд. При этом кардиологи подчеркивают, использовать сауну нужно исключительно как метод предварительной подготовки. Пытаться переждать волну зноя в парилке опасно. Когда на улице уже установилась высокая температура, эксперты советуют придерживаться стандартных мер безопасности. Снизить физические нагрузки и пить больше воды. И, конечно, перед началом таких тепловых тренировок обязательно проконсультироваться с врачом.
4: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в планету приезжай, все, что хочешь, выбирай. Планета уюта. У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.33, температура плюс 18. На радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Из-за технического сбоя российских водителей повторно оштрафовали за нарушение ПДД. Автолюбителям на госуслугах начали приходить штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые они допустили в 2021. Информацию о сбое подтвердили в МВД. Потерпевший в Самарской области крушение легкомоторный самолет оказался самодельным, а полет несанкционированным. Это стало известно в ходе проверки. Причина авиаинцидента, который произошел накануне, пока неизвестна. На данный момент есть две версии случившегося: ошибка пилотирования или неисправность самолета. Пилот, напомню, получил серьезные травмы и был госпитализирован. Самарская область закупит 20 машин скорой помощи. На это выделили 180 миллионов рублей. Поставки запланированы на 2027 год, об этом сообщается на портале госзакупок. Самарский фехтовальщик Кирилл Бородачев выиграл золото спартакиады народов России. Он стал первым в турнире раперистов. Бородачев – серебряный призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион России.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.39, температура плюс 18. На календаре четверг, 13 августа. Сегодня день левши, а также день встреч. Это неофициальный день для общения с друзьями. И романтический летний праздник, день шумящих ракушек. В 1926 году, 13 августа, родился кубинский революционер и государственный деятель Фидель Кастро. Историю знаменитого команданта расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1926 года родился знаменитый командант Фидель Кастро. Он рос в семье зажиточного землевладельца, учился в элитных школах, окончил Гаванский университет, получив степень доктора права и диплом адвоката. У него было обостренное чувство справедливости. Уже в 13 лет Фидель участвовал в восстании рабочих против тяжелых условий труда на сахарной плантации своего же отца. Подростком Кастро писал письмо президенту США Рузвельту и просил прислать банкноту $10, которую никогда не видел. Из Вашингтона ему ответили, но купюру не прислали. Фидель стал школьной звездой, ответ из США висел на общественной доске. Некоторые историки считают, что детская обида на американцев осталась у него на всю жизнь. Прозвище «команданта» или «командира» соответствует должности майора. Лидеры революции не носили высоких званий, чтобы быть ближе к народу. Еще одно его прозвище – «барбудос» – «бородачи». Фидель обещал сбрить бороду после окончательной победы революции, но, прожив 90 лет, с бородой так и не расстался.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 11.01, температура плюс 19. Говорят, что мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через минуту-другую свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.03, температура плюс 19, днем ожидается 19-21 градус, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Теплоэнергетики завершили реконструкцию на 8 участках трасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Обновлено около 4 километров коммуникаций. Наибольший объем работ выполнен в Самаре. Заменены 2 участка магистрального трубопровода протяженностью в 1,5 километра на проспекте Карла Маркса. Также специалисты Т-Плюс выполнили ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Тольятти. В частности, модернизировали коллектор канализации, который обслуживает почти 30% жителей организации Автозаводского района. Подготовка на всех оставшихся объектах к зиме идет по плану. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к октябрю. Верховный суд объяснил отмену регистрации партии «Яблоко» на выборах в Госдуму нарушением авторских прав и иностранным финансированием некоторых сторонников партии. Среди прочего, «Яблоку» вменили использование строчки стихотворения «Пусть всегда будет солнце» и картинку из чата GPT. Председатель партии Николай Рыбаков подтвердил, что «Яблоко» обжалует снятие с думских выборов. МВД объяснило техническим сбоем рассылку штрафов 5-летней давности. Там заявили, что устраняют неполадки. Ранее информагентства сообщили, что некоторые водители получили на госуслугах уведомления о неоплаченных дорожных штрафах за 2021 год, при том, что сроки давности уже истекли. Самарский производитель спиртовых настоек «Гиппократ» проиграл дело об акцизах почти на 2 миллиарда рублей. Организация не смогла доказать, что выпускаемые антисептики не содержат высокого процента спирта. Не дожидаясь решения по этому делу, «Гиппократ» подал заявление в суд о признании себя банкротом. Компания, напомню, зарегистрирована в Самаре, но основная ее производственная площадка расположена в Ульяновской области. Суббота может стать самым холодным днем с начала лета в Самарской области. Завтра начнется арктическое вторжение, в дневные часы в пятницу термометр покажет плюс 15-20 градусов, а в субботу не больше плюс 18, а в отдельных районах воздух остынет до плюс 13, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Однако волна холода будет краткосрочной, с понедельника начнется потепление. К середине следующей недели воздух прогреется до плюс 25 и выше. Спецотдел по борьбе с родильным туризмом появился в США. Он уже отозвал 600 виз, пишет РБК. Дональд Трамп подписал указ о запрете родильного туризма, и теперь людям, которые приезжают в США лишь ради автоматического получения гражданства для детей, грозят санкции вплоть до бессрочного запрета на посещение штатов. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 19, днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер с северо-западной 1,6 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11.11. Температура в Тольятти плюс 19. Сегодня утром Светлана с бульвара космонавтов разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. Что же они делали? Загадывали желание на падающую звезду. Вот правильный ответ.
1: Спасибо большое. Я Светлана Трофимова с бульвара космонавтов разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Светлану поздравляем. Она получает в подарок два билета в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Оливия Дин, So Easy to Fall in Love. А еще Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Аэропорты уже через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Оливия Дин, So Is It Fall In Love. 11 часов 21 минут, температура в Тольятти плюс 19. Стало известно, что сегодня официально выходит в российский прокат триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Ace of Base, Change with the Light и Modern Talking, Arabian Gold. Через минуту на радио Омега.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. А студио, так же как все, в Тольятти 11.33, температура плюс 19. Днем ожидается 19.21, градус без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Со следующего года банки смогут блокировать переводы из-за устаревшей операционной системы. Об этом агентству РИА рассказал руководитель отдела информационной безопасности Citronic Group Артем Герасимов. Он напомнил, что устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками. У самолета Ан-2, который потерпел крушение в Самарской области, не было разрешения на использование воздушного пространства. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в МВД. Авиаинцидент с кукурузником произошел сегодня рано утром во время работ по орошению полей в Кошкинском районе. Пилот выжил, он доставлен в больницу. Строительный бум в Самаре привел к серьезному переизбытку жилья на рынке новостроек. Аналитики сервиса «Объектив РФ» посчитали, что при текущем спросе девелоперам понадобится 45 месяцев, чтобы распродать все строящиеся квартиры. Подготовка одного школьника к учебному году в Самарской области обходится родителям в сумму от 20 до 30 тысяч рублей. В базовый комплект входят канцтовары, школьная и спортивная форма, обувь, верхняя одежда и рюкзак. Итоговая стоимость сильно зависит от места покупки и умения искать выгодные предложения.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Share, Rain Rain. 11:45, температура в Тольятти плюс 19. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые приятные воспоминания. Rio, Shine On, Roxette, We Shake It Fly, а еще Eurythmics, The Miracle of Love. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист. Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Рио Shine On в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 19. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: ПО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 12 часов 1 минута, плюс 19. За окном новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В российских школах и детсадах пройдут антитеррористические учения. Готовность учреждений к возможным угрозам проверят с 18 по 19 августа. Участники отработают сценарии, включающие захват заложников, нападение с использованием горючих веществ и атаку беспилотников. В сентябре МЧС проведет дополнительный инструктаж с учителями. Потерпевший в Самарской области крушение легкомоторный самолет оказался самодельным. Его модификация так и не была точно установлена. У самолета не было государственных регистрационных знаков. По предварительной версии, пилот выполнял несанкционированный полет. Самолет использовался для орошения полей, но разрешения на использование воздушного пространства не получали. Напомню, авиаинцидент произошел накануне утром вблизи села Новая Жизнь в Кошкинском районе. Самолет буквально воткнулся носом в землю. Пилот получил серьезные травмы и был госпитализирован. Причина ЧП пока неизвестна. На данный момент есть две версии случившегося. Ошибка пилотирования или неисправность самолета. Возбуждено уголовное дело. В Самаре жильцы дома подали в суд на соседку, содержавшую в однокомнатной квартире свору собак. Как отмечали истцы, животных не выгуливали, что приводило к распространению стойкого неприятного запаха в подъезде. Кроме того, собаки постоянно лаяли. Суд обязал ответчицу избавиться от животных и провести санитарную обработку квартиры. Минтранс собирается расширить географию перевозок по рекам России к 2030 году, сообщает агентство РИА. Сейчас в рамках проекта «Речные магистрали» насчитывается 27 речных маршрутов. В перспективе планируется добавить такие новые направления, как Ульяновск-Самара-Саратов и Саратов-Астрахань. Также прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. Самыми востребованными спорттоварами первой половины года стали элементы экипировки для падела. Онлайн-продажи мячей и ракеток выросли в 5 раз, а на некоторых площадках даже больше, в то время как вся спортивная атрибутика выросла лишь вдвое, сообщает Коммерсант со ссылкой на маркетплейсы. Объясняют это тем, что занятие паделом дешевле классического тенниса. Доллар на сегодня 83 рубля, ровно евро 95 рублей и 78 копеек.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 14 августа в пятницу в Тольятти будет облачно, дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: На одном из недавних концертов музыкант заявил, что решил взять перерыв от музыки, чтобы сосредоточиться на своей семье. Воспитывает он двух дочек вместе со своей женой Черри Сиборн, с которой знаком со школы. Насколько долго продлится этот самый перерыв, исполнитель не уточнил. Эд Ширан на радио «Омега». Музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков. Самого удачного вам дня желаю на календаре четверг, 13 августа. Где обитает больше всего хамелеонов и о других любопытных фактах, об этих удивительнейших созданиях Анна Романова расскажет нам в ближайшие 5 минут на 106.9 FM. Перед этим послушаем Анжелику Варум на радио «Омега».
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет 1 + 1?
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Мой дом – моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио

0: Чудесная ностальгическая песня в исполнении Анжелики Варум на радио Омега. Золотые хиты. Далее из музыки на 106.9 FM The Weeknd, Dancing in the Flames. А сейчас встречаем Анну Романову на радио Омега.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На Мадагаскаре сосредоточено около 45% от всех видов хамелеонов нашей планеты. Почти все они строгие эндемики, то есть в дикой природе за пределами Мадагаскара они не встречаются вообще. Сегодня хамелеоны, особенно хамелеоны Мадагаскара. На сегодняшний день официально признано около 240 видов хамелеонов, и треть от этого числа была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали, скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров, легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном шторме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утро.

0: Максим Фадеев и Григорий Лепс на радио Омега, там, где музыка прежде всего. В Тольятти половина первого, если точнее 12:32, в продолжение часа свежий суперхит Леони и Калама Скотта «Stay». А сейчас на 106.9 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Минпросвещение рекомендовало школам распределять нагрузку на детей с учетом пика их умственной работоспособности с 10 до 12 часов. Изложение нового материала наиболее сложных предметов, проверочные и контрольные работы следует проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели, говорится в документе. В Самаре до конца года отремонтируют 3 трамвайных депо – Северное, Городское и Кировское. Трамвайно-троллейбусное управление объявило торги на выполнение работ с начальной стоимостью контракта 43 миллиона рублей. Подрядчику предстоит обновить смотровые канавы и построить эстакаду для обслуживания трамваев в Северном депо. Помидоры стали самым подешевевшим продуктом за месяц. За июль цены на них снизились почти на 13%, сообщили агентству РИА в Роспродсоюзе. Также в рейтинг продуктов, ставших еще более доступными, вошли огурцы минус 10%, капуста, картофель и лук. Самарская область ждет зрелищный звездопад и парад планет. В ночь на четверг можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеид. Ожидается до 100 метеоров в час. Падая в атмосферу, они сгорают и оставляют в небе яркие светящиеся следы. Пик метеорного потока совпадет с большим парадом 6 планет, 4 из которых можно будет увидеть невооруженным глазом.
0: На радио Омега о погоде на завтра. В пятницу, 14 августа, в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 11-13, завтра днем 14-16 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Лера Москва на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем Даррена Хейза, Strange Relationship, балладу Viva Forever, Spice Girls и Саманту Фокс.
1: Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Стальяти молоко.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 12 часов 59 минут. Радио Омега, с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре началось рассмотрение иска о снятии Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Накануне облсуд отложил заседание на сутки по просьбе ответчика, так как он не успел ознакомиться со всеми претензиями. Иск коммунисту подала Анна Саранцева, кандидат в депутаты от партии пенсионеров. Она считает, что Михаил Матвеев, среди прочего, разместил во ВКонтакте фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность. Еще одна претензия связана с использованием шрифтов Microsoft, на которые компания наложила ограничения. Напомню, ранее вопросы авторского права использовала партия «Родина», которая добилась снятия с думских выборов партии «Яблоко». В этом году стобальники ЕГЭ массово не попадают на бюджет в топовые вузы. Все места на популярные направления, особенно IT, забирают олимпиадники. Например, в МФТИ и МИФИ победители и призеры олимпиад заняли 100% бюджетных мест. Об этом сообщает Лента.ру. Так, абитуриент из Самарской области, набравший 300 баллов на ЕГЭ, не смог поступить на факультет программной инженерии Национального исследовательского университета в Петербурге, где из 124 мест олимпиадники заняли 105. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил квотировать прием олимпиадников. На госуслугах появятся новые сервисы по поиску и покупке мест захоронений. До этого планируется загрузить данные о 14 тысячах кладбищ, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минцифры. Пока это примерно 1/5 всех погостов. Всего в России их более 73 тысяч. С помощью нового сервиса власти хотят сделать похоронный бизнес прозрачнее и избавиться от накруток цен. В Самарской области выясняют причину возгорания пассажирского автобуса. Инцидент произошел в среду на трассе М5 на въезде в Жигулевск. В момент происшествия в салоне «Пазика» находились 26 человек, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Региональные власти опровергли слухи о возобновлении работы закрытого в Волжском районе полигона «Преображенка». Объект с 1 января не принимает отходы, а замеченная там техника обслуживает сортировочную линию экотехнопарка «Зелененький» и размещенную там базу мусорного рекоператора, сообщили в региональном министерстве природы. Рейды на мигрантов продолжаются в Самарской области. Сотрудники военно-следственного отдела, полиции и Росгвардии ищут нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. При поддержке ОМОНа проверяются стройки и склады. Более 16 иностранцев были выдворены из страны. Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в России выросла почти до 25 тысяч рублей. Это следует из данных социального фонда. Меньше всего по-прежнему получают пенсионеры в Дагестане, всего чуть более 19 тысяч. А самые высокие зарплаты на Чукотке – 44 тысячи рублей. Для сравнения, средняя пенсия по России составляет 25 тысяч 800 рублей. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек.
0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 14 августа в пятницу в Тольятти будет облачно. Дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти 20 градусов.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.
0: Пятерки лучших романтических хитов. Сегодня на радио Омега Рике Повари, Коза Сей, Робби Уильямс чуть раньше. Перед этим «Я рисую на окне» группы Чайф, проект «Клан Карусель» суперхитом «Ride» и «Beloved». Прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 14 августа, в Тольятти. Облачно будет, дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 11-13, завтра днем 14-16 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Тольятти, 106,9 FM. Радио

0: Прекрасная Маккензи Аромба на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM подборка лучших песен разных прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке у нас Aura Dion, Friends, Enigma и Self Control от Лоры Бренниган.
1: Реклама.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
6: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
1: ВУ Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
2: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет Промсовкомбанк. Подробности на сайте arenaauto.чанганauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра. 14 августа в пятницу в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью 11-13 градусов. Завтра днем плюс 14-16. Завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти 21 градус.
0: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Мега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: Старый добрый хай-фай на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам успешнейшего продолжения четверга. Впереди очередная 10-минутка музыки нон-стоп. Алекс Уоррен на очереди с суперхитом Ordinary. Через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy Арбуз Клубника.
5: Здоровым быть легко с Тольятти Молоко.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта, транспортная 7.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра. В пятницу, 14 августа, в Тольятти облачно, будет дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 11-13. Завтра днем 14-16 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: переводе с итальянского его псевдоним не только «Сахар», но еще имеет одно значение «приятный человек». Думаю, именно это-то он и имел в виду, когда выбирал свое сценическое имя «Дзукеро» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим, дальше на 106.9 FM. Подборка главных хитов минувших десятилетий. Она же «Золотая коллекция» радио «Омега». Послушаем в этом отрезке Хуанеса, Ла Комиссионера, All That She Wants, от Ace of Base и Криса Нормана.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1.
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Пунто.
1: Реклама.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 14 августа, в пятницу, в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду, температура предстоящей ночью 11-13 градусов, завтра днем плюс 14-16, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти 21 градус.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Алан Уокер на радио Омега. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Послушаем в предстоящие 10 минут на 106.9 FM три хороших песни. Среди них суперхит этого лета «Мистер Ноутал» от Тедди Свимса и группа «Танцы минус». Меньше чем через пару минут на радио Омега.
1: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капель.
3: Я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
1: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 14 августа, в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду, температура нынешней ночью плюс 11-13, завтра днем 14-16 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Группа «Дежавю» на радио «Омега». Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 106.9 FM тройка песен, проверенных временем, из золотой коллекции радио «Омега». Услышим Гаррета Гейтса, его балладу «Unchained Melody». Перед этим Адриана Челентано по-русски споет «Я тебя люблю». И Танита Тикара уже совсем скоро, через пару минут, на 106.9 FM.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62.
4: Подробности акции в магазине. 26 год.
5: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
6: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой «Плюше Делюкс». Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
7: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания TISO.
8: Уже более 15 лет.
7: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
9: Телефон рекламной службы. 510 210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 14 августа, в пятницу, в Тольятти облачно, будет дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду, температура предстоящей ночью 11-13 градусов, завтра днем плюс 14-16, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти 21 градус.
0: Радио «Омега», Тольятти, 106.9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Группа «Агата Кристи» на радио «Омега». Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Послушаем в ближайшие 10 минут на 106.9 FM пару-тройку отличных песен на подходе под Эй Мурат Салман с хитом «Time Flies». Через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко.
4: Тольятти
3: молоко.
4: Мама, папа, скоро в школу.
5: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега. Золотые хиты.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра. В пятницу, 14 августа, в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 11-13, завтра днем 14-16 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Брайан Адамс на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Алекс Хепберн, Under, Angels Crying at the Type и группа Bengals.
1: Реклама.
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
4: Если любишь уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в «Планету» приезжай, все, что хочешь, выбирай. «Планета уюта». У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 8-7-5-5-5-5-5-5.
1: Сколько тебе лет?
2: 3.
1: А сколько будет 1 + 1?
2: 3.
1: Что 3?
3: Гортензий будет 3 при покупке 2.
4: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: 3.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 14 августа в пятницу в Тольятти будет облачно, дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти 21 градус.
1: Реклама. Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама.
3: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет Пауза в Комбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.

0: Португал Деман на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Посмотрим вперед. В ближайшие 5 минут услышим суперновинку Милян Фармер, Сета Келетур и Стас Пьеха через минуту буквально на радио Омега. С вами на 106.9 FM Дмитрий Рожков. Желаю отличного вечера.
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моан 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: 16+. Мари Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В пятницу 14 августа в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 11-13 градусов. Завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.
5: It's been 24 hours.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Эрос Рамазотти на радио Омега. Всегда хорошая музыка. В продолжении часа на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой лучших песен разных прошедших десятилетий. Услышим Amarandi, Angels, Supreme от Робби Уильямса и группу Roxette.
1: Реклама.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Миллион капелек, то, что нужно детям.
7: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 14 августа в пятницу в Тольятти будет облачно, дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти 20 градусов.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Легендарная группа «Кино» на радио «Омега. Золотые хиты» в вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый вечер. 10 минут музыки без перерывов ожидают нас дальше на 106.9 FM. Дункан Лоуренс на подходе, шикарнейшей балладой «Аркада».
1: Реклама.

0: 55555555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма костюм в подарок. При покупке рубашки рубашка в подарок. ТРК Капитал, второй этаж. ТЦ Хитон, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1.
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
3: 3.
5: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: смотри.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность «Экономика плюс два иностранных языка» равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil. 16+.
4: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
5: Мой дом – моя сила, в нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это. Это нашла планета уюта. Транспортная 7.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: На Мадагаскаре сосредоточено около 45% от всех видов хамелеонов нашей планеты. Почти все они строгие эндемики, то есть в дикой природе за пределами Мадагаскара они не встречаются вообще. Сегодня хамелеоны, особенно хамелеоны Мадагаскара. На сегодняшний день официально признано около 240 видов хамелеонов, и треть от этого числа была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали. Скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров, легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном шторме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света.

0: цвета, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Cranberries на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Араши Хелена, Broken Angel, Майкл Джексон и Радио Гага от группы Queen.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
5: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 19 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 14 августа, в пятницу, в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду, температура предстоящей ночью 11-13 градусов, завтра днем плюс 14-16, завтра днем плюс 14-16.
1: Радио Омега, Тольятти, 106,9 FM.

0: 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Паусов Комбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года. We were

0: Майли Сайрус на радио Омега. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Прекрасного вечера вам. Дальше на 106.9 FM. 10 минут любимой музыки без остановок. Послушаем знаменитый хит из бременских музыкантов «Луч солнца золотого» уже через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега. What you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: You can't touch this.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Это группа Whitesnake на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Three Doors Down, Here Without You, Runaway Train от группы Soul Asylum и Joe Dassin.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама. Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 14 августа, в пятницу, в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду, температура предстоящей ночью 11-13 градусов, завтра днем плюс 14-16, завтра днем плюс 14-16.
1: Радио «Омега», Тольятти, 106,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Легендарный автомобильный бренд «Руссобалт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах «Руссобалт» коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским «Сайбертраком», и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Cause I will leave the light on.
1: Радио Омега.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.

0: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта. Транспортная 7.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы, день признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы, ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги, не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет 1 + 1?
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко.
0: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра. В пятницу, 14 августа, в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 11-13. Завтра днем 14-16 градусов.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 14 августа, в пятницу, в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду, температура предстоящей ночью 11-13 градусов, завтра днем плюс 14-16, завтра днем плюс 14-16.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Yeah.

0: Рэки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможно, первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
1: Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В пятницу, 14 августа, в Тольятти облачно будет, дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 11-13. Завтра днем 14-16 градусов.
2: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимали.

удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.